0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существ.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
4: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Реклама.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
0: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
0: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай. Реклама.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве и Гомеле плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Глава государства посетил сельхозпредприятие «Говяды Агро», молочно-товарный комплекс «Говяды», а также крестьянское хозяйство «Диана». В центре внимания президента нынешнее состояние и перспективы развития сельхозпроизводства, выращивания и организации хранения картофеля. Отмечу, Беларусь входит в 20-ку мировых производителей картофеля. При общей тенденции по сокращению площадей под посадки этой культуры, производство в основном концентрируется в крупных специализированных хозяйствах, которые стремятся строго соблюдать технологические приемы, обеспеченные необходимой сельхозтехникой. Это положительно сказывается на урожайности. Картофель в Беларуси убрали с 28% запланированных площадей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода. Накопано картофеля 212 тысяч тонн, средней урожайностью 340 центнеров с гектара. В разрезе областей. Могилевская 69 тысяч тонн, Минская 52 тысячи тонн, Брестская 28 тысяч тонн, Гомельская 26 тысяч тонн, Гродненская 19 тысяч тонн, Витебская 18 тысяч тонн. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах на молочно-зерновых с учетом рапса 9 миллионов 250 тысяч тонн. Добавлю, кукуруза носила собрана с 32% площадей, сахарная свекла убрана с 28 тысяч гектаров, что составляет 26% от плана. Сейм Латвии утвердил законопроект о повышении железнодорожного тарифа на транзит зерна из Беларуси и Российской Федерации. Приняты срочные правительственные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие введение ускоренного порядка пересмотра платы за пользование инфраструктурой при транзитных перевозках зерна. Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс говорил, что правительство страны планирует установить пошлины в размере 300% на грузы зерна из России и Беларуси. При этом отмечалось, что партии, представленные в парламенте Латвии, согласились с указанной мерой, призванной ограничить транзит. Электронный гид по дожинкам презентуют сегодня на областном фестивале ярмарки в Дзержинске, сообщили в пресс-службе Минсвязи. Состоится первый публичный релиз цифровой платформы «Умный город». Владельцем платформы выступает Минсвязи, ее разработчиком – Центр цифрового развития. Выбор символичен. Начинаем с главного праздника хлеборобов области, чтобы сделать пребывание гостей и участников максимально удобным. От туристического маршрута до бронирования жилья, рассказали в пресс-службе. На платформе будет доступна интерактивная карта событий, афиши фестиваля с описанием каждого события, место, время и стоимость услуг. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Бресте плюс 13, в Гомеле плюс 15, в Могилеве и Витебске 14 выше 0, в Минске 12 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гомеле ожидается плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт Альфа-радио.бай. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Накануне Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Шкловский район и начал ее с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего. Обращаясь к чиновникам, президент сделал вывод. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент, и где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии. Главе государства в целом доложили о ситуации в «Говяды Агро». Контракты на 18 миллионов долларов заключены между белорусскими и алжирскими партнерами и будут реализованы в ближайшее время. На этом сделала акцент председатель Совета Республики Наталья Качанова после встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Тебуном, состоявшейся в ходе официального визита белорусской делегации в Алжирскую Народную Демократическую Республику. Наталья Качанова обратила внимание, что программа визита белорусской делегации в Алжир была очень насыщенной. В его основе прямое развитие и практическая реализация договоренностей официального визита президента Беларуси в декабре прошлого года. Сегодня город Дзержинск стал дожиночной столицей Минской области. Программа фестиваля ярмарки начинается в эти минуты. Гости праздника под звуки местного радио «Дожинки FM» смогут посетить тематические площадки, интерактивные зоны и город мастеров. С 12 до 13.30 любители активного образа жизни ждут на товарищеский матч между командами ветеранов Минской области и сборной ветеранов спорта Республики Беларусь. Церемонии награждения победителей жатвы и лучших сельхозпредприятий области начнутся в 14.00. В 16 часов на главной площади города пройдет основное торжество, на котором отметят победителей жатвы этого года. В 21.30 небо над городом украсит праздничный салют, а завершится фестиваль яркой дискотекой. Желающие добраться сегодня на областной фестиваль тружеников села Дожинки могут воспользоваться дополнительными автобусными маршрутами, которые открыты специально к мероприятию. В очередном выпуске проекта «Летучка» в центре внимания были самые резонансные и актуальные темы недели. Например, почему 17 сентября стало символом силы и сплоченности белорусского народа. Какие реальные настроения царят в Беларуси согласно масштабному исследованию BC. А также громкие экономические скандалы, фейки, долги США и забастовки, которые парализуют Европу. С просьбой высказать свое мнение по теме социсследования ведущая программы «Политический обозреватель» обозреватель издательского дома СБ «Беларусь сегодня» Людмила Гладкая обратилась к председателю правления Белорусского общества знания Алексею Авдонину.
5: Обратите внимание, важный аспект вот по этому блоку, который был опубликован на этой неделе, в первую очередь в том, что жители нашей страны дорожат статусом гражданина Республики Беларусь. Это крайне важно, потому что, вы знаете, основной тренд, который идеология продвигал коллективный Запад, это человек без гражданства. Угу. Да, то есть это человек мира такой, да. Весь путешествует, 33 паспорта имеет, и в любой стране должен чувствовать себя комфортно.
6: И никогда ни двора, ни
5: Путина. То есть он не привязан к государству, не привязан к обществу, и эта идеология, наверное, последних лет 70, сразу после Второй мировой войны продвигалась, когда развивалась тема глобализации. А здесь мы видим самое главное в том, что большинство наших граждан дорожат статусом гражданина. А мало того, этот статус гражданина они ассоциируют самым важным – состоянием счастья и состоянием безопасности.
4: Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 14, в Витебске 13 выше 0, в Гродно и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гомеле ожидается плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
3: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Реклама. Бренд-бутик авто уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик авто стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие. Реклама.

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья.
3: Сегодня мы с вами в преддверии осени, потому что скоро уже не за горами настоящая осень с хмурым небом, с не совсем комфортной погодой, с дождиком нас будет встречать. Поэтому я подумал, что в преддверии как раз такой этой погоды нам стоит с вами проговорить о пользе различных сборов, из которых потом готовятся очень вкусные чаи. Так вот, что такое травяные чаи, насколько они полезны, давайте мы сегодня будем с вами разговаривать. На самом деле, огромное количество, но, во всяком случае, в нашей родной, любимой Беларуси мы пьем чаи из ромашки, из мелиссы, из вишни, малины, смородины, чабреца и многих-многих других трав в том числе. Поэтому сегодня мы с вами подробно и расскажем, что же полезного во всех этих чаях. Конечно, травяной чай – это очень полезный напиток, но самое главное – есть общий подход. Ни в коем случае нельзя заливать его крутым кипятком. То есть, если у вас чайник закипел, то надо дать ему немножко остыть, буквально там 3-5 минут для того, чтобы температура воды была не выше 90-95 градусов. И наш травяной сбор надо будет залить вот этой горячей водой и дать настояться минут 15. Накрыть крышкой, чтобы он не остывал раньше времени. Да, сделать такой маленький, небольшой импровизированный завар. И тогда можно будет спокойно наслаждаться. Опять же, общая рекомендация. Не надо стараться насыпать полчашки, потому что мы с вами должны понимать, что перебор той или иной смеси, которую мы высушили и заготовили, конечно, может либо испортить вкусовые ощущения, либо даже принести какой-то вред нам. Поэтому рекомендуют 2-3 чайных ложки на 1 стакан воды. Поэтому, если вы вдруг любите попивать много, то, пожалуйста, в чайничек, если он пол-литровый, да, но в основном-то 750 миллилитров, ну, должны понимать. То есть вы должны насыпать в любую емкость, которую будете потом заваривать, из расчета 2-3 чайных ложки на стакан воды. Итак, в чем же его польза? Ну, я сразу хочу сказать, что практически все тонизируют. Есть, которые успокаивающие, я тоже про них скажу. В основном напитки или травяные чаи, они тонизируют. Но польза в том, что вы можете себя немножко взбодрить, вместе с тем не выпивая и полностью не принимая кофеина, потому что в этих травах никогда не содержится кофеин в зависимости или в отличие от чая обычного, черного, либо от кофе. Самый распространенный, наверное, у нас это ромашка. Ромашка, конечно, успокаивает нервную систему. Мы это все прекрасно понимаем. Для того, чтобы успокоить свои нервы, мы пьем ромашковый чай. Но мы также должны понимать, что ромашка хорошо улучшает сон, поэтому это тот чай, который можно рекомендовать смело пить вечером. Ну и, конечно же, сама ромашка обладает противовоспалительным эффектом, поэтому она очень хороша при патологии желудочно-кишечного тракта. Вот, поверьте, очень хорошо. Она улучшает пищеварение, улучшает обмен веществ, поэтому, конечно же, тоже очень хорошо рекомендуется. Мята или мелисса. Да, ну, для меня, как для мужчины, особой разницы нет. И тот, на мой взгляд, пахнет очень ароматно и практически одинаково. Но вместе с тем два разных растения, но эффект у них очень-очень одинаков. Это освежающий, опять же, снимает стресс. Поэтому этот чай я тоже всегда рекомендую принимать вечером. Ну и плюс хорошее настроение, когда наши вкусовые рецепторы заряжаются очень приятным ароматом. Конечно, это очень-очень ободряет человека, ну и, конечно же, улучшает пищеварение.

высушиваются. А высушивать необходимо любой ваш будущий чай в темном помещении без попадания солнечных лучей. Вот. Обычно это используют чердак бабушки, ну, потому что она живет всегда у нас в своем доме, ну, либо на даче на чердаке. А там нет доступа прямых солнечных лучей, все очень хорошо высыхает. Причем, если вы немножко свежий сорванный лист иван-чая потрете, и потом он такой будет, станет сразу влажным, потом растерите на какую-то чистую пеленочку и посушите, и полотенечко, то вы получите эффект, ну, на мой взгляд, зеленого чая. То есть, если вы сразу его высушите, как он есть, это будет по цвету, как обычный чай, вот черный чай, который мы покупаем. А вот если его потереть и потом дать, то есть дать ему пройти процесс такой небольшой ферментации, то это будет очень ароматный, очень душистый эффект зеленого чая. Вместе с тем, иван-чай очень полезен. Он укрепляет иммунитет, он очень хорошо тонизирует и очень богат антиоксидантами. Поэтому этот чай я не рекомендую пить вечером, потому что вы можете взбодриться, начать придумывать себе какую-то работу, а надо уже идти отдыхать. Поэтому это утренний, это дневной чай. Шиповник. Шиповник, мы прекрасно с вами понимаем, наверное, у любого спроси, и любой скажет, шиповник – это источник витамина С. На самом деле это так. Некоторые авторы говорят, что в шиповнике витамина С больше, чем в лимоне. И они будут правы. Да, настолько он содержит много витамина С. Поэтому, когда мы высушим плоды шиповника, а потом их будем потреблять как чай, ну, заваривать, естественно, он очень кислит. И я вам хочу сказать, и иван-чай тоже кислит, он тоже богат витамином С. Любой чай, который вы будете заваривать и чувствовать кислинку, вы можете смело понимать, что он очень богат витамином С и вообще витаминами группы В. Поддерживает защитные силы организма, потому что, ну, это, конечно, такая бомба витамина С. Вот, она очень хорошо помогает в иммунной системе, она очень хорошо стимулирует работу надпочечников, причем очень мягко, не выхолащивая их, следовательно, стимулирует наш иммунитет. То есть шиповник – это хороший чай для профилактики острых респираторных заболеваний. Вот скоро начнется слякотная погода, мокрые ноги, да, и как раз-таки мы можем спокойно перейти от иван-чая, к примеру, к чаю из шиповника для того, чтобы не заболеть. Конечно, разговаривая про травяные чаи, нельзя не сказать про липовый чай. Это на самом деле очень ароматный, очень вкусный чай. Собирается липовый лист в начале лета, как только липа начинает зацветать, обираются побеги, сушатся точно так же в сухом, темном, хорошо проветриваемом помещении без доступа прямых солнечных лучей. Как только она высыхает, ее можно заваривать, но опять же, мы с вами должны четко понимать, липовый чай – это очень полезная вещь, но если передозировать, то он может оказывать кардиотоксический эффект. Поэтому мы должны здесь четко понимать, опять же, возвращаемся к началу нашего диалога, когда я говорю 2-3 чайные ложки на стакан воды. Этого более чем предостаточно для того, чтобы получить нежный, красивый, золотистый цвет. И никогда не надо ожидать, что вот если мы пьем травяной чай, то он должен быть такого цвета, как обычный черный чай. Нет, ничего подобного. Он должен быть вкусным, он должен быть ароматным. Итак, липовый чай – это один из самых лучших способов и лучших средств борьбы с простудными заболеваниями, потому что липа обладает очень большим количеством полезных веществ, это и природный антибиотик. Липовый чай, он очень хорошо при простуде помогает тем, что он снижает температуру, жаропонижающим эффектом обладает. Он смягчает кашель. Когда мы пьем теплый чай, не обязательно пить горячий чай, когда мы пьем теплый чай, то он, конечно же, во-первых, как природный антибиотик действует на наше горло, на наши миндалины, тем самым профилактируя, антисептическим эффектом обладая. И точно так же он смягчает наше дыхание, и нам становится легче, он помогает откашливаться, разжижает мокроту в том числе. Но он еще и успокаивает, поэтому это чай, который можно пить на протяжении всего дня. Даже если вы и здоровы, то можно себя таким образом очень хорошо профилактировать, очень хорошо поддерживать наш иммунитет, ну, естественно, как же по-другому бороться с простудой, потому что он содержит большое количество витамина С и флавоноидов. Это те вещества, которые защищают наши клетки от воспаления. То есть он обладает таким

0: легким противовоспалительным эффектом. Конечно, мы переходим уже к такому сезону, как простудному, поэтому следующий чай – это малиновый. Малиновый чай – это вообще бесподобная вещь, потому что он очень ароматный, очень вкусный. Причем пить можно, заваривая высушенные плоды, то есть ягоды малины, листья и даже стебли. Ну, листья, стебли, конечно, листочки можно даже не высушивать. Их можно просто помыть и погружать в емкость, заваривать и наслаждаться. То же самое с стебелечками. Срезаем стебелечки на небольшие карандашики, там сантиметров по 10. Кладем их в заварник, заливаем водой, горячей водой, не выше 95 градусов. Даем настояться 5-10 сантиметров, смотря у кого какой заварник, да, для того, чтобы можно было просто их, как говорится, с головой поместить. Вот. Заливаем их кипятком, даем настояться 10, а лучше 15 минут, для того, чтобы он отдал свой аромат, и будем наслаждаться. Это на самом деле очень-очень-очень вкусная вещь. Опять же, эффект жаропонижающий. Ну вот, наверное, взрослое поколение будет помнить, но я так точно помню, когда ребенком болел, то мне давали малину. Причем, ну, никто же не заготавливал, а с весны там или с лета, когда она появлялась, не было тогда ремонтантной, которая там до конца октября, наверное, на ветках висит. Потому что лист осыпался, если зимой ты заболеваешь. Даже в мороз отец шел, нарезал такие карандашики, заваривали горячей водой, и пьешь, и ты ощущаешь, во-первых, аромат малины, потому что даже побеги передают этот аромат. Ну и эффект тот же самый. Конечно, это природное жаропонижающее средство, потому что содержит салициловую кислоту, да, вот как бы казалось. Но это не тот химический продукт, аспирин, который у нас есть, а это именно натуральный аналог. Поэтому он очень хорошо помогает снижать температуру. Конечно, содержит большое количество витамина С. Понятно, таким образом стимулируем надпочечники, стимулируем наш иммунитет и, конечно же, помогаем ему бороться с инфекцией, которая вдруг к нам попала. Ну и, конечно же, очень хорошо помогает нашим сосудам, потому что содержит органические кислоты, содержит витамины группы В, богат калием. Конечно же, это все очень полезно для сердечно-сосудистой системы. Очень полезный чай. А сразу скажу, чабрец я рекомендую, ну, как и другие мои коллеги, рекомендую принимать в холодное время года. Осень, зима и ранняя весна. По той простой причине, что, во-первых, летом как бы чабрец особо и не хочется. Вот на самом деле, когда человеку предлагаешь чай из чабреца, ну, можно выпить, но особого желания не возникает. А вот если человеку предложить в холодное время года чай с чабрецом, вот это бесподобная вещь. Наверное, наш организм специально так поступает, потому что не рекомендуют почему пить его в летние месяцы, потому что могут образовываться на коже пигментные пятна. Да. Вызывать фотосенсибилизацию. Поэтому, конечно же, летом не рекомендую его употреблять. А вот как раз таки, как я уже сказал, когда наступает стойко холодная погода, ну, организм сам просто просит: хозяин, угости меня чашечкой чабреца. Конечно же, это очень ароматный напиток, его ни с чем невозможно спутать. Он очень ароматный на самом деле. Такой пряно-древесный вкус обладает. Конечно, его свойство – помощь при кашле. Он, опять же, в своем составе имеет масла, которые как раз-таки и смягчают дыхание, облегчает кашель, разжижает мокроту, обладает стойким антисептическим эффектом. Опять же, когда мы пьем чай, он очень хорошо помогает, если есть воспаление даже в ротовой полости, то есть миндалин в том числе. Это на самом деле очень здорово. Ну и, конечно же, обладает успокаивающим и обезболивающим эффектом. Поэтому рекомендую даже пожилым людям, если у них есть проблемы с суставами, тоже такой чай с чабрецом можно употреблять. А он, ну, конечно же, он не стойко вызовет обезболивающий эффект, но, тем не менее, он помогает снимать боль в том числе. Ну, а как успокаивающий, поэтому его очень хорошо принимать в течение всего дня и даже на ночь. Чай со смородиной равно чай с малиной. Эффект тот же самый. Это, конечно же, витаминная бомба. Содержит огромное количество витамина С. Содержит огромное количество витаминов группы В. Поэтому очень хорошо борется с вирусами. Смородина, как и малина, употребляются сушеные плоды, листья свежие и стебли. Причем стебли можно употреблять круглогодично. А даже если у вас на огороде из снега торчит просто куст, голый куст смородины, знаете, что можно подойти какими-нибудь там кусачками-секаторами, отрезать себе пару веточек. Несмотря на то, что они кажутся сухими, уже высохшими. Зимние стебли очень ароматны сами по себе. Опять же, их мелко порезать, там по 5 сантиметров набросать какую-нибудь емкость, залить горячей водой, заварить, и вы почувствуете, какой безумный аромат будет распространяться по вашей квартире либо по вашему дому. Конечно, как я уже сказал, витаминная бомба, она помогает бороться с вирусами, она стимулирует иммунную систему. Чай из смородины обладает очень хорошим очищением и детоксом. Он помогает нашим кровеносным сосудам расширяться, тем самым выводить зашлакованность, продукты токсические из организма через кожу. Поэтому очень хорошо с ним снижает в том числе и температуру, да, обладая жаропонижающим эффектом. Вот, напрямую выводит токсины, очень благоприятно помогает нашим почкам бороться, в том числе с простудой, выводить различные токсины, защищает их. Конечно же, это очень и очень хороший, и очень-очень ценный чай. Тыквенный чай – это, многие его называют, тренд осени. А тыквенный чай, значит, каким образом он… Это очень хорошо согревающий напиток. Он сладковатый вкус имеет и очень хорошо подходит в холодную погоду. Используются кусочки сушеной тыквы, мякоти тыквы, подсушиваются, заливаются горячей водой, дают настояться и выпиваются. Конечно же, очень приятный эффект. Здесь я точно скажу, что если мы будем использовать его, миксовать с какими-нибудь там пряностями, там корица, имбирь, гвоздика, да, это будет давать насыщенный цвет, насыщенный вкус, такое вот многовкусие. И, конечно же, это будет очень и очень полезно, и очень-очень вкусно. Эффект тыквенного чая – это защита иммунитета. Как раз-таки тыквенный чай, он богат не только витамином С, но и бета-каротином, то есть витамином А, как в морковке. Вот, поэтому очень хорошо помогает защитить и сосуды, укрепить наши, и помогает, конечно же, нашей иммунной системе противостоять угрозе вирусов различных. Улучшает пищеварение. А мякоть тыквы, она, конечно, на самом деле еще и таким детокс-эффектом обладает, поэтому, вот поверьте, два в одном. Ну и, конечно же, это антистресс. Он улучшает, тыквенный чай улучшает настроение, стимулирует нервную систему, и таким образом мы чувствуем себя бодрыми. Поэтому не рекомендую на ночь. Вот. Но вместе с тем он абсолютно подходит и людям, у которых есть проблемы с артериальным давлением, потому что, как я уже в самом начале сказал, ни один из травяных чаев, в том числе и тыквенный, не содержит кофеина. Поэтому никаких сосудосуживающих эффектов на ваш организм не будет. Очень хорошо тыкву сочетать не только с пряностями, но и с сушеным яблоком, с облепихой. Да, это будет микс такой, что вы просто пальчики оближете. Да. Ну, а раз я уже сказал, что тыкву можно совмещать, миксовать с облепихой, то я сейчас расскажу про облепиховый чай. Итак, облепиховый чай – это один из самых популярных. Облепиха здесь употребляется, ну, кстати, можно употреблять, сразу скажу, не только плоды, но и листочки облепиховые. Но классически скажу, облепиху не надо сушить, облепиху можно собирать, она очень хорошо морозится. После разморозки она не теряет никаким образом никаких своих свойств. Великолепный чай. Облепиху можно немножко раздавить для того, чтобы она пустила свой сок, чтобы вот эта вот оболочка кожура, которая есть, она лопнула, чтобы все питательные свойства вышли наружу, и заливается горячей водой. Опять же, не надо заливать крутым кипятком, просто горячей водой, и вы получите настоящее наслаждение. Скажу сразу, чай чистый из облепихи, он достаточно кислый, но вместе с тем, как говорится, многие такой чай и любят, а он очень ароматный. Это бесподобная вещь, изумительный цвет. Ягоды облепихи обладают массой полезных веществ. Это мощный стимулятор иммунитета. Он содержит не только витамин С, но и Внимание, скажу, антиоксиданты и жирные кислоты. Омега-3, омега-6, омега-9. Представляете? Практически заменители рыбьего жира, да? Который вот ничего к жирному никакого отношения не имеет, но вместе с тем он очень помогает мгновенно практически включиться иммунной системе, включить свою защитную функцию и противостоять любым практически вызовам. Но это не значит, что мы их должны ходить и искать, а я имею в виду вирусы различные, но вместе с тем как раз-таки тот человек, который регулярно, несколько раз за день употребляет облепиховый чай, а облепиховый чай можно миксовать, тот болеет намного реже. Вот это я точно скажу, даже из собственного опыта. Вот сейчас начнутся холода, и я прямиком пойду в магазин покупать мороженую облепиху. Очень хороший эффект противовоспалительный. Это заживляет различные травмы слизистых. Ну, опять же, полости рта, если есть проблемы желудочно-кишечного тракта, он очень помогает нормализовывать пищеварение, в том числе снижает сухой кашель, облегчает дыхание, дает энергию настроения, да. Это, знаете, так, я бы так сказал, природный антидепрессант, ко всему прочему. Итак, уважаемые радиослушатели, сегодня мы с вами заговорились, конечно же, про различные чаи, но их на самом деле большое количество. Я вам начал рассказывать в этой передаче о множестве тех трав, растений, которые у нас встречаются повсеместно, которые можно в шаговой доступности достать, высушить, сохранить и пить чай. И поэтому я предлагаю в следующей передаче продолжить нашу ароматную и очень вкусную, и самое главное, полезную беседу. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-Радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
1: Рецепт здоровья с доктором.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
1: Радио Победа.by. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Президент Беларуси Александр Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Об этом он заявил в Шкловском районе при посещении крестьянского хозяйства «Диана». Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму и определиться, где мы будем возделывать картофель, сказал глава государства. В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Александр Лукашенко отметил, что нынешние площади под картофель в стране сравнительно невелики. Что за бульбаши, которые картошку не производят, заметил глава государства. Потенциал развития торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Алжиром несоизмеримо больше существующих показателей. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Качанова на встрече с премьер-министром Алжира Сифи Гриебом. Эта встреча стала одной из важнейших во время официального визита белорусской делегации в Алжир. Наталья Качанова передала Сифи Гриебу теплые приветствия от президента Беларуси Александра Лукашенко и премьер-министра Александра Турчина. Отмечу, что главный акцент во время встречи был поставлен на практическую реализацию ключевых договоренностей и дорожной карты сотрудничества. Начался прием заявок на образовательную смену «Техно-Эва. Территория открытий», которая пройдет с 1 по 7 ноября в Национальном детском технопарке, сообщили в учреждении образования. Насыщенная программа предоставляет возможность погрузить ребенка в мир науки, технологий и творчества, развить навыки и завести новых друзей. В нее включены занятия в лучших научных лабораториях по ведущим направлениям, таким как робототехника, инженерная экология и энергетика нового поколения. Дети смогут познакомиться с каждым направлением и попробовать свои силы в освоении новых знаний, а возможно даже определиться с будущей профессией. Пусковые операции проведут на основном оборудовании Минской ТЭЦ-4 21 сентября, сообщили на РУП Минскэнерго. Здесь отметили, что это плановый и обязательный этап подготовки к предстоящему отопительному сезону. Главная задача – убедиться в полной готовности оборудования станции к высоким нагрузкам. Пусковые операции позволяют подтвердить способность теплоэлектроцентрали бесперебойно снабжать потребителей теплом и электроэнергией на протяжении всего отопительного сезона. Отмечено также, что во время проведения работ возможно повышение уровня шума. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске 14 выше нуля, в Гомеле и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гомеле ожидается плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Альфа-радио. Альфа-радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом — это планета, страна, континент. А враг всего мира — полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на

0: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Подводя итог посещения говяды Агро, президент пояснил, почему практически незапланированно решил приехать в это хозяйство. Не ездить же только там, где все хорошо. Надо посмотреть и где плохо. Оказывается, у вас здесь можно работать, сказал белорусский лидер. Президент призвал наводить порядок и подтягивать дисциплину. В остальном, заметил он, есть все необходимое и даже достаточно высокое, но пока не вполне заработанная зарплата. Среднемесячная зарплата здесь составляет 2840 рублей. Ситуацию конкретно на МТК президент оценил положительно, отметив отсутствие падежа, технологичный подход и неплохие надои. Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. Для обеспечения питьевой водой в случае прекращения или ограничения ее подачи предполагается возможность бурения временных скважин. Кроме того, законом предусматриваются мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения централизованных систем, а также обязанность разработки программ производственного контроля безопасности питьевой воды и ежегодной инвентаризации систем водоснабжения и водоотведения. Межведомственная делегация Мьянмы во главе с союзным министром в канцелярии президента Республики Союз Мьянма, советником президента по национальной безопасности Тин Аун Саном посетила Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси. Визит стал первым в истории белорусско-мьянманского взаимодействия в сфере судебно-экспертной деятельности и направлен на практическую реализацию положений дорожной карты по развитию сотрудничества между двумя странами на 2026-2028 годы. Межведомственная делегация встретилась с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Алексеем Волковым. Парламентские выборы начались вчера в России. Голосование длится 3 дня, включая основной день голосования – воскресенье, 20 сентября. Россиянам предстоит избрать Государственную Думу 9-го созыва. За голоса избирателей по федеральному округу борются 10 партий. Изначально ЦИК зарегистрировал 11 партийных списков, однако Верховный суд отменил регистрацию партии «Яблоко». За ходом голосования осуществляется международное наблюдение, в том числе от СНГ, ШОС и ряда других структур. В наблюдении участвуют представители Беларуси. Председатель ЦИК Игорь Карпенко также прибыл в Москву для наблюдения за выборами. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 18, в Могилеве плюс 17, в Витебске 13 выше 0, в Гомеле и Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Могилеве и Гомеле ожидается плюс 19-22, в Бресте плюс 21-23, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. По всей территории страны без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.
1: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио, всем любителям и ценителям отличной музыки, хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-радио ты будешь слушать горячую двадцатку любимых и известных популярных мировых хитов. Знаешь, что исполнители расположены в строго отведенном им порядке и, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Архив «Принца» всегда окружала почти мифическая аура. Но когда поклонники услышали нечто необычное, легенда столкнулась с очень актуальным страхом 2026 года. Не начали ли музыку «Принца» достраивать искусственным интеллектом уже после его смерти? Наследники музыканта теперь ответили максимально четко. Никакого искусственного интеллекта не было. Споры возникли вокруг композиции, которая была записана «Принцем» еще в 2003 году. И впервые совсем недавно была выпущена в новом сборнике из 10 ранее не издававшихся записей разных периодов с 1977 по 2016 год. Правда, абсолютно нетронутой архивная запись тоже не осталась. Представители музыканта подтвердили, что после смерти музыкантов действительно добавили в композицию новые духовые партии, ну а тромбонист, саксофонист и трубач, музыканты, которые ранее играли с «Принцем», записали живые инструменты поверх задуманной им синтезаторной партии духовых. При этом все оригинальные партии самого «Принца», как утверждают его представители, сохранили без изменений. И здесь проходит важная граница. По словам наследников, композиция это единственный трек, который получил посмертное наложение. В остальные композиции новые инструментальные партии после смерти музыканта не добавлялись. Более того, наследники певца отдельно подчеркивают, искусственный интеллект в музыке «Принца» вообще не использовался. Ну а сама дискуссия показала, насколько непросто сегодня работать с архивом артиста такого масштаба. «Принц» оставил после себя гигантское количество материала, в том числе незавершенного, и его команда считает, что статус черновика не должен автоматически обрекать музыку на вечную жизнь в хранилище. Фанаты, в свою очередь, хотят точно понимать, где заканчивается «Принц» и начинается работа людей, которые управляют его наследием сегодня. Во всей этой истории есть почти идеальная, подходящая «Принцу» развязка. Подозрения в использовании искусственного интеллекта закончились тем, что выяснилось, в студию просто пришли три настоящих музыканта и сыграли партию духовых. В эпоху, когда артиста можно, в принципе, собрать заново при помощи алгоритма, наследники дают понять, композицию могли доработать без «Принца», но все-таки машину искусственный интеллект к его музыке не подпускает. Вот такие вот жаркие споры. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом все. Переходим к нашей горячей двадцатке мировых хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельдом. Претенденты.
0: Начнем с новичка Альфа-хит-парада. Претендент. Музыкальная композиция совсем скоро планирует, мечтает оказаться в череде двадцатки самых классных, известных и популярных мировых хитов. Ну а пока номинация «Претендент». Новичок Альфа-хит-парада. Биби Рикса и композиция «New Religion». Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа «New Religion» — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающаяся мелодия, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, «New Religion» доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке. Мое убежище, мое спасение на танцполе — это о том, что музыка всегда была рядом со мной и в радости, и в горе. Я безмерно благодарна за то, что музыканты, которые когда-то писали композицию «Insomnia» в 95 году, позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанций. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написал исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада «New Religion» Биби Рикса.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-я строчка альфа-хит-парада. Be Mine, Камрад. Немецкий музыкант, артист, который завоевал сцену современной поп-музыки. Настоящее имя его — Денис Камиль Радецкий. Он родился в 1997 году в Берлине. Камрад начал привлекать внимание музыкальной индустрии благодаря своей способности сочетать поп-звучание с другими музыкальными влияниями, создавая таким образом уникальный свой неповторимый стиль. Он приобрел заметную популярность с выпуском своего сингла I Believe, который был очень хорошо принят критиками и публикой. Песни Камрад характеризуются запоминающимися мелодиями и текстами. Кстати, Камрад работает также над другими проектами, сотрудничает с многими музыкантами. Его влияние в мире поп-музыки в Европе и за ее пределами очень и очень велико. Его инновационный подход к музыке и талант к живым выступлениям делают его артистом, за которым стоит следить в ближайшие годы. Be Mine, 20-я строчка от Камрад.
0: 20-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция. Die for me. Zayn. В детстве Малик, так зовут музыканта, ходил в обычное общеобразовательное учреждение, но испытывал трудности в общении со сверстниками из-за национальности. Далее перевелся в среднее учебное заведение. Zayn не раз признавался, что начал интересоваться творчеством после участия в классических школьных постановках. Примерно в то же время юноша начал увлекаться хип-хопом, R&B и регги. И это неудивительно, ведь в его окружении указанные направления пользовались невиданной популярностью. Дошло до того, что музыкант взялся за ручку и сам стал сочинять импровизированные стихотворением. Кстати, в молодости парень также пристрастился к спорту. С 15 лет увлекался боксом. Однако не пошел по тернистому пути Майкла Тайсона и уже через 2 года отложил боксерские перчатки в сторону. Die for me, Zayn. 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spot и Fake. Ava Max на горизонте. С 4-летнего возраста девочка вместе с мамой тренировалась в пении. Уже через 3 года участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это длилось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. На старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и дебютировала на концертной площадке. Кстати, позднее она стала просто Эйвой. Когда наследнице исполнилось 14 лет, ее родители настояли на переезде в Калифорнию, а затем в Южную Каролину. К слову, в школе над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники. Поэтому в 7 классе пришлось перейти на домашнее обучение. Spot и Fake от Эйвы Макс. 16 место.
0: 16 место.

0: недели.
1: Итак, самое время узнать, как же распределились места в радиочарте лучших любимых с 20-й позиции по 16-ю. Слушаем внимательно. 20-е место. Бима.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15-е место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я строчка альфа-хит-парада «Only You» — «Shoes». История создания австралийского дуэта «Shoes» началась со встречи музыкантов в 2011 году. Ребят познакомились в ночном клубе Мельбурна и решили вместе заниматься творчеством. Кстати, один из них родился и вырос в Новой Зеландии. Он рано увлекся музыкой, зовут его Эд, к слову. Увлекся музыкой, вместе с братьями и сестрами устраивал домашние концерты во время мытья посуды. Хотя их совместное творчество, как позже признался сам музыкант, звучало ужасно, он получил бесценный опыт. Ну а в детстве Эд просыпался под пение птиц, которые свили гнездо на дереве возле его дома. Они издавали неземные, завораживающие звуки, и мальчик мог часами их слушать. Only You от Shoes. 15-е место.
0: 15-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я позиция Альфа-хит-парада. Rudimental и композиция All I Know.
0: 14 место.

0: недели.
1: 12-я позиция Flowers от Майли Сайрус. После выхода на экраны Ханна Монтаны исполнительница стала одним из самых успешных проектов Disney. А Майли стал, конечно же, кумиром подростков. Но вместе с популярностью на плечи артистки легла ответственность. От нее требовали соответствия образу милашки и примерной девочки, которая вызывает одобрение прежде всего у родителей и юных зрителей. Но в жизни Сайрус была сорванцом. В своих интервью она говорила о том, что любит спорт и получает удовольствие от гонок на велосипеде. А опасные мотоциклы и вовсе вызывали у нее восторг. Когда создатели Ханны Монтаны поняли, что уже никак не могут контролировать юную бунтарку, проект был закрыт. Flowers от Майли Сайрус. 12-е место.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка Альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Успехи диджея в свое время по итогам 2014 года заслужили высокую оценку. Музыкант был номинирован на премию Грэмми. Ну а 17 июля 2015 года вышел новый сингл музыканта, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни американского рэпера заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Ну а в сентябре 2015 года Робин выпускает второй студийный альбом «Шуга». Диск превосходит успех предыдущего альбома и, конечно же, попадает в официальные чарты альбомов по всему миру. World Gone Wild, Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место.
0: 11-е место.

Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области напомнил, что завершение уборки зерновых – это только полдела. Впереди у аграриев еще много работы. Президент посетил крестьянское хозяйство «Диана», которое специализируется на выращивании картофеля. Обращаясь к главе хозяйства Владимиру Малиновскому, Александр Лукашенко отметил: «Главное, чтобы министру и помощнику сказать, что уборка зерновых – середина только, а дальше борщевой набор, все виды культур. У нас еще льно треста в поле, кукуруза на силос, кукуруза на зерно и свекла. У нас еще море работ», – подчеркнул глава государства. Беларусь наращивает экспорт сухого молока в Алжир. Об этом шла речь во время официального визита белорусской делегации в Алжир. Нашу делегацию возглавила председатель Совета Республики Наталья Качанова. В состав также вошли руководители профильных министерств и флагманов отечественной индустрии. Отмечу, что во время визита были подписаны сертификаты на поставку рыбьих кормов в Алжир, заключены крупные контракты с ведущими белорусскими молокоперерабатывающими предприятиями. Переговоры прошли в атмосфере глубокого взаимного уважения. Подтверждена готовность к дальнейшему расширению сотрудничества по всем направлениям. Развитие сотрудничества Беларуси и Китая в сфере туризма, образования, культуры и спорта обсудили председатель Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Синько и чрезвычайный и полномочный посол КНР в Беларуси Джань Вэньчуань. Китайская делегация ознакомилась с экспозицией выставочного центра ФПБ, посвященной профсоюзному движению Беларуси. Стороны обсудили основные направления деятельности Федерации и перспективы совместных проектов. Джань Вэньчуань подчеркнул близость ценностей двух народов и важность обмена опытом в защите интересов трудящихся. Почти половина немцев ожидают, что канцлер Германии Фридрих Мерц уйдет в отставку до конца этого года. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного 17 сентября. Согласно его результатам, 48% респондентов считают, что Мерц не останется на посту канцлера до конца этого года. Противоположной точки зрения придерживается лишь 31% опрошенных, а 21% не стал отвечать на поставленный вопрос. Накануне издание «Политика» сообщило, что Мерц намерен удерживать власть, несмотря на рекордно низкий рейтинг – 10%. Рейтинг Христианско-демократического союза Мерца также установил исторический антирекорд, опустившись до 18%. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США – 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно и Могилеве плюс 19, в Гомеле плюс 17, в Витебске 15 выше нуля, в Минске 18 градусов тепла. Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

попасть в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15-й строчки по 11-ю. 15-я позиция. Only You

0: Альфа Хит-Парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-Радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
1: Это Альфа Хит-Парад.
0: 10-я позиция Альфа-Хит-Парада. Алан Уокер, композиция «Broken Strings».
1: 10-е место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая строчка The Weeknd от Леони. Леони — это немецкая певица и автор песен. Начинала играть она и заниматься музыкой еще в раннем детстве. Брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая быстро распалась. Но в 2017 году она выпустила свой дебютный сингл. Запись заняла меньше часа. Кстати, артистка называет песню «Вневременной». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012, и в 2022 году. Ну а в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с такими исполнителями, как Алан Уокер и многими другими. Она получила множество золотых и платиновых наград. Итак, The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: Седьмая строчка альфа-хит парада Тейлор Свифт и композиция «The Fate of Ophelia». В детстве Свифт увлекалась музыкальным театром и выступала в постановках молодежной театральной академии. Также будущая певица брала уроки вокала и актерского мастерства в Нью-Йорке. Ну а вдохновившись песнями известных исполнителей, Тейлор увлекалась кантри-стилем, но прослушивания в звукозаписывающих компаниях не увенчались успехом. Юная Тейлор посещала частную начальную школу, старшие классы в городке рядом, там же Свифт начала заниматься музыкой. Она освоила игру на гитаре. Уже в 12-летнем возрасте на придуманные мелодии стали появляться тексты. Но начало карьеры было неудачным. Подписав контракт с известной звукозаписывающей студией, певица так и не добилась выпуска диска, поэтому в 14 лет расторгла договор о сотрудничестве. Ну а выступая на выставке в свое время, Тейлор Свифт привлекла внимание известного продюсера, который как раз открывал собственную звукозаписывающую компанию. Заключение контракта со студией послужило дальнейшему развитию успешной творческой биографии 15-летней тогда исполнительницы. Тейлор Свифт, композиция «The Fate of Ophelia». Седьмое место.
1: Седьмое место.

Ну а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парада. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай золото хит-парадов, вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире Альфа-хит-парада.

0: хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

0: шестая строчка. Лаурс и на Пест Лайф. Келвин Харрис.
1: Любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
0: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка супер-классных и супер-популярных композиций в эфире Альфа-радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока пятое место.
1: Альфа-хит-парад.
0: Пятая позиция. Бэм-бэм. Миша Миллер.

хит-парада. Четвертая позиция альфа-хит-парада «I like the way you kiss me» Артемас, певец, автор, музыкальный продюсер, снова на горизонте. С раннего возраста он хотел стать певцом и в 17 лет написал первую песню, которая попала на местное радио. Но в 23-м году появляется трек, который становится вирусным. Благодаря соцсетям и попадает во множество чартов по всему миру. И вот четвертая строчка альфа-хит-парада «I like the way you kiss

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая строчка. «Fast» от Demi Lovato. Поздней осенью 2015 года в свое время поклонники звезды приветствовали ее новый альбом. Промо-сингл был, кстати, записан в духе соул-баллады. В альбом вошли несколько зажигательных композиций. Кстати, одна из них, «Cool Fall Summer», мгновенно стала хитом и вошла в постоянный репертуар ночных клубов всего мира. Американская звезда тогда отметилась еще одним новым синглом «Body Say», премьера которого состоялась в середине лета 2016 года. «Fast» от Demi Lovato. Вторая строчка. Альфа-хит-парада на этой неделе. Серебро радиочарта лучших и любимых.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Итак, пятая строчка. Бам-бам! Миша Миллер.

0: Первая позиция «I Just Meet» Bruno Mars.
1: Это альфа-хит парад.
0: В ноябре 2014 года артист выпускает сингл, который был исполнен дуэтом с Марком Ронсоном. Он тогда снимает композицию клипа, а после окончания концертного тура заявляет о том, что приступает к работе над третьим альбомом. В итоге пластинка с новыми хитами увидела свет в ноябре 2016 года и получила положительные отзывы слушателей и интернет-изданий. Кстати, на протяжении всего альбома тогда чувствовалось влияние героев детства Марса, многих других интересных и ярких легендарных артистов золотой эпохи жанра R&B, которые вдохновляли певца при создании CD. Ну и, конечно же, Bruno Mars всегда четко отстаивает собственную точку зрения, заявляя о необходимости помнить старую школу. Вместо того, чтобы заполонять свою пластинку коллаборациями с потрясающими артистами эпохи, исполнитель убеждал детей 80-х оставаться вечно молодыми. По мнению музыкальных критиков, и тогда, в 16-м году, и сейчас, Bruno Mars пытается вдохнуть новую жизнь в винтажный R&B, который, конечно же, играет по-новому. Лови этот мега-хит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18:00 и в субботу в 13:00. Самое главное, не забывай голосовать за любимых исполнителей на сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального осеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
1: Первое место.

0: решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
1: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
0: Не ври! Мам, ты где?
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
4: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

Во время рабочей поездки в Шкловский район президент Беларуси посетил крестьянское хозяйство «Диана». Основная специализация хозяйства – выращивание зерновых и масличных культур и их семян, картофеля и семенного материала. Глава государства предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Глава крестьянского хозяйства «Диана» Владимир Малиновский рассказал президенту, как у него выстроены процессы, какая при этом используется техника. Речь шла и о возможности дополнительных объемов производства картофеля конкретно в этом хозяйстве, и государство в данном случае готово помочь с хранилищами. Об этом сказал президент, добавив, что в рамках страны под расширение посевов не проблема купить из десяток хороших импортных комбайнов для уборки картофеля. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета 18 сентября встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Беларуси Кючлю Джемом Шиком, сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве. Заместитель министра и посол Турции подтвердили традиционно дружественный характер белорусско-турецких отношений. Кроме того, стороны обсудили планируемые двусторонние мероприятия, а также обменялись мнениями по актуальным темам международной повестки. Парк высоких технологий планирует реализовать совместные проекты с партнерами из Омана. Об этом сообщили в пресс-службе ПВТ. По итогам встречи с делегацией султаната Оман во главе с Моной бинт Фахад Аль-Саид, помощником проректора университета имени султана Кабуса по вопросам международного сотрудничества. Отмечу также, что белорусско-оманский диалог по линии высоких технологий развивается последовательно. В апреле руководство и резиденты ПВТ работали в составе официальной делегации в Маскате. В июне парк принимал более 50 представителей оманских деловых кругов. Что касается нынешнего визита, то это очередной шаг, который выводит на первый план сферу образования и развития стартап-движения. Традиционный молодежный забег к вершинам новых побед, посвященный Дню народного единства, прошел накануне в Парке Победы. На старт дистанции вокруг Комсомольского озера вышли около 300 активистов Центрального района Минска. Забег объединил молодых людей в возрасте от 16 до 31 года, учащихся школ, студентов, жителей района, сотрудников предприятий и организаций. Участники преодолели дистанцию в 5 километров. Отмечу, этот забег проходит в свободном режиме. Каждый участник на финише получает памятную медаль. Для многих участников старт стал возможностью проверить свои силы и провести время с единомышленниками. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гродно плюс 21, в Могилеве плюс 18, в Витебске 14 выше 0, в Гомеле и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Вопросы от блондинок. Отвечает Андрей Муковозчик.
1: Более 2,5 миллиона белорусов ежегодно пользуются услугами публичных библиотек. Как думаете, в чем секрет их притягательности в эпоху цифровой информации и краткого пересказа произведений классиков?
2: А где же еще могут познакомиться 2,5 миллиона белорусов? Дискотеки старомодные, бегать по барам не в наших традициях. Или вот еще был случай. На вернисаже как-то раз случайно встретила я вас. Но вы вдвоем, вы не со мною. Только на тишину публичных библиотек и остается надежда увидеть, присмотреться. Можно даже вокруг этак невзначай побродить, чтобы потом на выходе подойти будто случайно. Девушка, это не вы обронили 15 томов Брокгауза и Эфрона? Кстати, не забудьте, девчонки, о том современном открытии, что информация человеком воспринимается в зависимости от носителя. Иными словами, заголовки можно читать со смартфона, журнальные и газетные статьи с компьютера, но книги нужно читать на бумаге в твердых переплетах, иначе теряется большая часть смысла. Вот только читая книгу, не забывайте все же оглядываться по сторонам. Иначе будет как в кинофильме «Приключения Шурика». Как говорится, сдать-то они сдали, но шанс упустили.
1: Очередной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе. Такие события не могут не сопровождаться разливом нефти, однако зеленые хранят безмолвие. Это другое.
2: А знаете, почему они, эти зеленые, так называются? По цвету доллара, зелени, мирового бабла. Потому что все зеленые с самого начала были скуплены одними корпорациями против других. Западные демократы и особенно англосаксы давно поняли, что многие работы стоит поручать людям формально независимым. Как они сами же и пишут, цитирую, финансируя протесты против строительства завода или угольной шахты, интересанты могут сдерживать развитие целых отраслей у своих конкурентов. Вот они и сдерживают. В числе тех интересантов не только отдельные миллиардеры, но и целые страны и даже политические блоки. Платят так называемым общественникам, чтобы те за них раскачивали общество. Вот только мы же помним, как американская ЦРУ сначала финансировала Аль-Каиду против Советского Союза, а потом получила башни-близнецы в самом центре Нью-Йорка. Все потому, что каждое оружие всегда имеет отдачу. И чтобы под нее не попасть, зеленые и молчат сегодня. И про Ормуз, и про Иран, и про Украину. Потому что как раз за это им не платят. А только возвысь свой голос против англосаксов и вообще снимут с довольствия. И наберут новых, да хоть и по объявлению.
1: Под Гродно нашли боровик-гигант. До веса в 2 кило ему не хватило всего 300 граммов. А вы можете похвастаться таким уникальным уловом тихой охоты?
2: Мне нравится такое умелое обращение с цифрами. До 2000 не хватило всего 300. Это, как помню, говорили спортивные комментаторы. Если бы наши забили еще 3 гола, они бы выиграли со счетом 4-3. Или другой вопрос. Не первую осень уже слежу за ажиотажем с грибными урожаями. Людям есть, что ли, нечего? Наоборот, и столы ломятся, и холодильники. Но несут и несут из леса корзинищами, рюкзаками, тазами и выворками. Это ж сколько потом сидеть чистить-то надо. Впрочем, чем бы люди не тешились, как говорила моя бабушка, все лучше, чем водку-то по подъездам пьянствовать. И была права. Другое дело сам процесс тихой охоты. Когда осенний лес прекрасен, воздух хочется черпать ложками и закатывать в банки, солнышко светит, как в последний раз, это да, это я понимаю. Как народная мудрость сформулировала, что называется, на века. Не пойму, что мне нравится больше, собирать грибы или же просто медленно бродить по тихому осеннему лесу с ножом в руке.
0: Вопросы от блондинок.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси 15 сентября подписал указ номер 315, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Восточной Республикой Уругвай. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Для этого соглашением определяются основные цели, среди которых содействие развитию взаимодействия между субъектами хозяйствования сторон, обмену информацией о торговых возможностях и применимом законодательстве, расширению и диверсификации торговых потоков. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. В Беларуси ценовая ситуация остается стабильной и находится под контролем правительства, сообщили в Совмине. Первый заместитель премьер-министра Николай Снапков провел очередную рабочую встречу в рамках серии мероприятий с бизнесом по вопросам насыщения внутреннего рынка и ценовой ситуации. В диалоге участвовали представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Минстройархитектуры, основные производители стройматериалов, импортеры и организации торговли, занимающие основную долю на потребительском рынке стройматериалов, а также запасных частей к автомобилям. Ключевая тема диалога – текущая динамика потребительских цен в условиях отмены ценового регулирования. Визит принцессы Султаната Оман в Гродно открывает возможности для развития сотрудничества между странами. Об этом заявил помощник президента, инспектор по Гродненской области Константин Бурак в беседе с журналистами. Гродненскую область посещает делегация Султаната Оман во главе с членом королевской семьи Султаната Оман, ее высочеством, принцессой, госпожой профессором доктором Моной бинт Фахад Аль-Саид. Цель визита – расширение сотрудничества между Гродненской областью и Султанатом Оман в социальной сфере, а также торжественное открытие выставочного проекта «Элегантность серебра. Сокровища Оманского двора». Состоялся очередной выпуск проекта «Летучка». На этот раз в нем участвовали ведущая, политический обозреватель издательского дома СБ «Беларусь сегодня» Людмила Гладкая, телеведущий СТВ Григорий Озаренок, журналист телеканала «Первый информационный» Евгений Горин и председатель правления Белорусского общества знания Алексей Авдонин. Во время общения речь зашла о преимуществах жизни в нашей стране, в том числе в плане уровня безопасности. Вот что на этот счет сказал Григорий Озаренок.
1: В мире идут войны, страшные катаклизмы, деградирует экономика Евросоюза, деградирует экономика Германии. Эти все миграционные процессы, изнасилования, убийства, рост преступности. Там болезни появились из 19 века, вернулись болезни. Голод прогнозируют в мире. Мы живем, хлеб жуем, все у нас прекрасно, замечательно, нормально. И люди же это чувствуют, люди это понимают. И сейчас вопрос безопасности и стабильности, он ключевой для всей планеты. Он не только для Украины, где миллион человек уже погиб, но для Соединенных Штатов, убийство Кирка, значит, районы, кварталы, куда зайти полиция не может. Там, значит, эти мигрантские все преступления в Европе. Это же люди все видят и все знают. И дальше. Статус гражданина Республики Беларусь. Это что такое? Ну, люди что же? У нас маленькая страна. Кто-то уехал и такому бабушкиному радио все это, значит, передается, как там относятся к нашим гражданам. Бьют, издеваются. Особенно в Польше. Значит, детей в школу отправляют, там издеваются над ними. За язык, за...
2: Вон в Эстонии русскоговорящие дети не могут школу закончить.
1: Поляк малый, вот это вот все. Недополяки. В Литве 1000 человек, угрозы национальной безопасности вышвырнули просто, значит, и так далее. То есть люди-то наши по сарафанному радио все это передают, рассказывают, что везде плохо, везде реально плохо, кроме как у нас. Только у нас хорошо, замечательно и стабильно, и даже интернет работает и ничего не блокирует.
0: Напомню, на вопрос республиканского социологического исследования «Чувствуете ли вы себя в безопасности в стране в целом?» 91,1% опрошенных белорусов ответили «да». Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 21, в Витебске 17 выше 0, в Гомеле, Могилеве и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Полковник милиции Александр Купчения назначен начальником управления внутренних дел Витебского облсполкома. Соответствующий указ 17 сентября подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. И еще одно назначение. Полковник внутренней службы Сергей Лапанович назначен первым заместителем министра по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий указ 17 сентября подписал глава государства. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров состоялось в Минске под руководством заместителя премьер-министра Александра Терехова. Участники рассмотрели комплекс актуальных вопросов, связанных с обеспечением устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения и готовностью сил к реагированию в осенне-зимний период. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что работа государственных органов должна быть направлена не только на оперативное реагирование на возникшие нештатные и чрезвычайной ситуации, но и на их упреждение. 24 сентября в Беларуси пройдет масштабный единый день безопасности. Его основная цель – подготовка населения к правильным действиям в случае возникновения пожаров и других нештатных ситуаций. Об этом сообщил заместитель начальника управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Денис Жуковский. Речь в первую очередь идет об объектах общественного назначения. Это крупные торговые и торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные и спортивные учреждения, а также объекты с пребыванием детей. В этой связи акцент будет сделан именно на подготовке граждан, а также на отработке практических навыков, пояснил сотрудник МЧС. Первый белорусско-российский 3D-принтер представят на международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь», которая пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. В экспозицию войдут крупнейшие высокотехнологичные проекты белорусско-российского сотрудничества. Особое внимание будет уделено результатам производственной кооперации в сфере аддитивных технологий. В сентябре прошлого года «Росатом» и белорусский холдинг «Горизонт» совместно открыли в Минске Центр аддитивных технологий. В настоящее время он поставляет продукцию ведущим предприятиям промышленности и энергетики Беларуси. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гродно плюс 21, в Витебске 17 выше 0, в Гомеле, Могилеве и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня. You shot me so-

0: Альфа-радіо. Трошечки білоруського.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается +20-22, в Гомеле и Бресте +22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
3: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
4: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь.
2: Say low, yeah, the side, no,

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается +20-22, в Гомеле и Бресте +22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю, схожу в магазин. Хара...
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
0: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
5: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
6: Ты слушаешь

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what?

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь.

of the groom.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь.

0: Привет снова, говорю в эфире Альфа-радио, всем любителям и ценителям отличной музыки, хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Два часа классных, известных, популярных мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но начнем традиционно с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Напоминаю, прямо сейчас в эфире Альфа-радио ты будешь слушать горячую двадцатку любимых и известных популярных мировых хитов. Знай, что исполнители расположены в строго отведенном им порядке и, конечно же, кто же сегодня на каком месте, решаешь именно ты посредством твоего голосования на нашем сайте alfaradio.by. Поэтому не забывай заходить на сайт и, конечно же, поддерживать тех исполнителей, тех любимчиков, которые тебя впечатлили своими музыкальными шедеврами. Ну, а я, конечно же, расскажу о том, что происходит по итогам прошедших 7 дней.
1: Двадцатка самых горячих хитов недели.
0: Архив «Принца» всегда окружала почти мифическая аура. Но когда поклонники услышали нечто необычное, легенда столкнулась с очень актуальным страхом 2026 года. Не начали ли музыку «Принца» достраивать искусственным интеллектом уже после его смерти? Наследники музыканта теперь ответили максимально четко. Никакого искусственного интеллекта не было. Споры возникли вокруг композиции, которая была записана «Принцем» еще в 2003 году. И впервые совсем недавно была выпущена в новом сборнике из 10 ранее не издававшихся записей разных периодов с 1977 по 2016 год. Правда, абсолютно нетронутой архивная запись тоже не осталась. Представители музыканта подтвердили, что после смерти музыкантов действительно добавили в композицию новые духовые партии, ну а тромбонист, саксофонист и трубач, музыканты, которые ранее играли с «Принцем», записали живые инструменты поверх задуманной им синтезаторной партии духовых. При этом все оригинальные партии самого «Принца», как утверждают его представители, сохранили без изменений. И здесь проходит важная граница. По словам наследников, композиция это единственный трек, который получил посмертное наложение. В остальной композиции новые инструментальные партии после смерти музыканта не добавлялись. Более того, наследники певца отдельно подчеркивают, искусственный интеллект в музыке «Принца» вообще не использовался. Ну а сама дискуссия показала, насколько непросто сегодня работать с архивом артиста такого масштаба. «Принц» оставил после себя гигантское количество материала, в том числе незавершенного, и его команда считает, что статус черновика не должен автоматически обрекать музыку на вечную жизнь в хранилище. Фанаты, в свою очередь, хотят точно понимать, где заканчивается «Принц» и начинается работа людей, которые управляют его наследием сегодня. Во всей этой истории есть почти идеальная, подходящая «Принцу» развязка. Подозрения в использовании искусственного интеллекта закончились тем, что выяснилось, в студию просто пришли три настоящих музыканта и сыграли партию духовых. В эпоху, когда артиста можно, в принципе, собрать заново при помощи алгоритма, наследники дают понять, композицию могли доработать без «Принца», но все-таки машину искусственный интеллект к его музыке не подпускает. Вот такие вот жаркие споры. С новостями из мира шоу-бизнеса на этом все. Переходим к нашей горячей двадцатке мировых хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепелевым. Претенденты.
0: Начнем с новичка Альфа-хит-парада. Претендент. Музыкальная композиция совсем скоро планирует, мечтает оказаться в череде двадцатки самых классных, известных и популярных мировых хитов. Ну а пока номинация «Претендент». Новичок Альфа-хит-парада. Биби Рикса и композиция «New Religion». Кстати, Биби Рикса совсем недавно объявила о начале новой эры. Ее последняя работа «New Religion» — это песня, которая описывает радости безусловной любви. Пронизанная запоминающаяся мелодия, сэмплированная, кстати, трека танцевального проекта 1995 года, «New Religion» доказывает стремление Биби Рикса сделать эту эру посвященной танцевальной музыке. Кстати, комментируя вышедший трек, она сказала, что это мое любовное послание музыке. Мое убежище, мое спасение на танцполе — это о том, что музыка всегда была рядом со мной и в радости, и в горе. Я безмерно благодарна за то, что музыканты, которые когда-то писали композицию «Insomnia» в 95 году, позволили мне использовать такой культовый танцевальный трек. Это значит для меня больше, чем вы можете себе представить. Я с нетерпением жду возможности исполнить его вживую. Я с нетерпением жду возможности услышать его на фестивалях, в клубах, на вечеринках и, конечно же, в эфире радиостанции. Но больше всего я с нетерпением жду возможности поделиться этим треком с вами. Написал исполнительница своим поклонникам и фанатам. Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада «New Religion» Биби Рикса.

0: Альфа-хит-парад.
1: 20-я строчка альфа-хит-парада. Be Mine, Камрад. Немецкий музыкант, артист, который завоевал сцену современной поп-музыки. Настоящее имя его — Денис Камиль Радецкий. Он родился в 1997 году в Берлине. Камрад начал привлекать внимание музыкальной индустрии благодаря своей способности сочетать поп-звучание с другими музыкальными влияниями, создавая таким образом уникальный свой неповторимый стиль. Он приобрел заметную популярность с выпуском своего сингла I Believe, который был очень хорошо принят критиками и публикой. Песни Камрад характеризуются за запоминающимися мелодиями и текстами. Кстати, Камрад работает также над другими проектами, сотрудничает с многими музыкантами. Его влияние в мире поп-музыки в Европе и за ее пределами очень и очень велико. Его инновационный подход к музыке и талант к живым выступлениям делают его артистом, за которым стоит следить в ближайшие годы. Be Mine, 20-я строчка от Камрад.
0: 20-е место.

0: хит-парад.
1: 19-я позиция. Die for me. Zayn. В детстве Малик, так зовут музыканта, ходил в обычное общеобразовательное учреждение, но испытывал трудности в общении со сверстниками из-за национальности. Далее перевелся в среднее учебное заведение. Zayn не раз признавался, что начал интересоваться творчеством после участия в классических школьных постановках. Примерно в то же время юноша начал увлекаться хип-хопом, R&B и регги. И это неудивительно, ведь в его окружении указанные направления пользовались невиданной популярностью. Дошло до того, что музыкант взялся за ручку и сам стал сочинять импровизированные стихотворением. Кстати, в молодости парень также пристрастился к спорту. С 15 лет увлекался боксом. Однако не пошел по тернистому пути Майкла Тайсона и уже через 2 года отложил боксерские перчатки в сторону. Die for me, Zayn. 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify. Ava Max на горизонте. С 4-летнего возраста девочка вместе с мамой тренировалась в пении. Уже через 3 года участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это длилось ровно до тех пор, пока Таня начинала петь. На старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и дебютировала на концертной площадке. Кстати, позднее она стала просто Эйвой, когда наследнице исполнилось 14 лет. Ее родители настояли на переезде в Калифорнию, а затем в Южную Каролину. К слову, в школе над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники. Поэтому в 7 классе пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify от Эйвы Макс. 16 место.
0: 16 место.

Самое время узнать, как же распределились места в радиочарте лучших любимых с 20-й позиции по 16-ю. Слушаем внимательно. 20-е место. Be Mine, Камрад. Девятнадцатая позиция.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Ну что ж, первая пятерка исполнителей уже прозвучала в эфире Альфа-радио. Переходим к очередной пятерке классных, известных и популярных мировых хитов. Совсем скоро 15 место.
0: Альфа-хит-парад.
1: 15-я строчка альфа-хит-парада «Only You» — «Shoes». История создания австралийского дуэта «Shoes» началась со встречи музыкантов в 2011 году. Ребята познакомились в ночном клубе Мельбурна и решили вместе заниматься творчеством. Кстати, один из них родился и вырос в Новой Зеландии. Он рано увлекся музыкой, зовут его Эд, к слову. Увлекся музыкой, вместе с братьями и сестрами устраивал домашние концерты во время мытья посуды. Хотя их совместное творчество, как позже признался сам музыкант, звучало ужасно, он получил бесценный опыт. Ну а в детстве Эд просыпался под пение птиц, которые свили гнездо

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, напоминаю тебе, что ты слушаешь Альфа-хит-парад в эфире Альфа-радио. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и, конечно же, поддержать своего любимого исполнителя, поскольку, напоминаю тебе, именно ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой музыкальной двадцатке. Так что не сдерживай себя. Заходи на сайт alfaradio.by, поддерживай своих любимчиков и, конечно же, дожидайся их появления в нашем эфире.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я позиция Альфа-хит-парада. Rudimental и композиция All I Know.
0: 14 место.

0: недели.
1: 12-я позиция Flowers от Miley Cyrus. После выхода на экраны Ханна Монтаны исполнительница стала одним из самых успешных проектов Disney. А Майли стал, конечно же, кумиром подростков. Но вместе с популярностью на плечи артистки легла ответственность. От нее требовали соответствия образу милашки и примерной девочки, которая вызывает одобрение прежде всего у родителей и юных зрителей. Но в жизни Сайрус была сорванцом. В своих интервью она говорила о том, что любит спорт и получает удовольствие от гонок на велосипеде. А опасные мотоциклы и вовсе вызывали у нее восторг. Когда создатели Ханны Монтаны поняли, что уже никак не могут контролировать юную бунтарку, проект был закрыт. Flowers от Miley Cyrus. 12-е место.
0: 12-е место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Напоминаю тебе, в эфире Альфа-радио звучит программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, самые классные, интересные, удивительные истории и, конечно же, необычные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе, замечательного настроения. И, конечно же, мы с тобой продолжим буквально через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я строчка Альфа-хит-парада. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин. Успехи диджея в свое время по итогам 2014 года заслужили высокую оценку. Музыкант был номинирован на премию Грэмми. Ну а 17 июля 2015 года вышел новый сингл музыканта, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни американского рэпера заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Ну а в сентябре 2015 года Робин выпускает второй студийный альбом «Шуга». Диск превосходит успех предыдущего альбома и, конечно же, попадает в официальные чарты альбомов по всему миру. World Gone Wild, Робин Шульц и Сэм Мартин. 11-е место.
0: 11-е место.

Совсем скоро стартует его вторая половина известных и популярных мировых хитов. Еще 10 позиций в нашей горячей двадцатке должны прозвучать в радиоэфире в ближайшее время. Но пока с тобой передохнем, переведем дух и послушаем, как же расположились места в нашем радиочарте с 15 строчки по 11. 15 позиция. Only You.

0: недели.
1: Альфа-хит-парад. Это программа, которую слушают настоящие поклонники и фанаты современной популярной музыки. Ты не можешь пропустить это самое яркое и, конечно же, музыкальное событие в эфире Альфа-радио. Зовут меня Вадим Шепин. Я еще раз шлю тебе мой музыкальный привет и желаю отличного, классного музыкального настроения.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Альфа-хит-парада. Алан Уокер, композиция «Broken Strings».
0: 10-е место.

0: Вадимом Шепельдом.
1: Восьмая строчка The Weeknd от Леони. Леони — это немецкая певица и автор песен. Начинала играть она и заниматься музыкой еще в раннем детстве. Брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу «Талантов» в составе группы, которая быстро распалась. Но в 2017 году она выпустила свой дебютный сингл. Запись заняла меньше часа. Кстати, артистка называет песню «Вневременной». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012, и в 2022 году. Ну а в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему Леони сумела посотрудничать с такими исполнителями, как Алан Уокер и многими другими. Она получила множество золотых и платиновых наград. Итак, The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: The Fate of Ophelia. В детстве Свифт увлекалась музыкальным театром и выступала в постановках молодежной театральной академии. Также будущая певица брала уроки вокала и актерского мастерства в Нью-Йорке. Ну а вдохновившись песнями известных исполнителей, Тейлор увлекалась кантри-стилем, но прослушивания в звукозаписывающих компаниях не увенчались успехом. Юная Тейлор посещала частную начальную школу, старшие классы в городке рядом, там же Свифт начала заниматься музыкой. Она освоила игру на гитаре. Уже в 12-летнем возрасте на придуманные мелодии стали появляться тексты. Но начало карьеры было неудачным. Подписав контракт с известной звукозаписывающей студией, певица так и не добилась выпуска диска, поэтому в 14 лет расторгла договор о сотрудничестве. Ну а выступая на выставке в свое время, Тейлор Свифт привлекла внимание известного продюсера, который как раз открывал собственную звукозаписывающую компанию. Заключение контракта со студией послужило дальнейшему развитию успешной творческой биографии 15-летней тогда исполнительницы Тейлор Свифт. Композиция «The Fate of Ophelia». Седьмое место.
1: Седьмое место.

Ну, а теперь послушаем композицию, которая когда-то была популярна и, конечно же, относится к золоту хит-парадов. Да-да, этот трек покорял радиочарты по всему миру, но происходило это все, конечно же, чуточку раньше. Поэтому слушай золото хит-парадов, вспоминай легендарные музыкальные композиции в эфире «Альфа-хит-парадов».

0: хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная классная, яркая пятерка хитов. Впереди, конечно же, ждем уже с нетерпением супергероев музыкального чарта на этой неделе. Но перед этим вернемся немножко назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Итак, впереди с тобой нас ждет пятерка супер-классных и супер-популярных композиций в эфире Альфа-радио. Начинаем вместе с тобой подбираться к первой строчке радиочарта лучших и любимых. Ну а пока, пятое место.
0: Альфа-хит-парад.
1: Пятая позиция. Бэм-бэм. Миша Миллер.

Четвертая позиция альфа-хит-парада «I like the way you kiss me». Артемас, певец, автор, музыкальный продюсер, снова на горизонте. С раннего возраста он хотел стать певцом и в 17 лет написал первую песню, которая попала на местное радио. Но в 23-м году появляется трек, который становится вирусным. Благодаря соцсетям и попадает во множество чартов по всему миру. И вот четвертая строчка альфа-хит-парада «I like the way you kiss me» Артемас.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая строчка. «Fast» от Demi Lovato. Поздней осенью 2015 года в свое время поклонники звезды приветствовали ее новый альбом. Промо-сингл был, кстати, записан в духе соул-баллады. В альбом вошли несколько зажигательных композиций. Кстати, одна из них, «Cool Fall Summer», мгновенно стала хитом и вошла в постоянный репертуар ночных клубов всего мира. Американская звезда тогда отметилась еще одним новым синглом «Body Say», премьера которого состоялась в середине лета 2016 года. «Fast» от Demi Lovato. Вторая строчка. Альфа-хит-парада на этой неделе. Серебро радиочарта лучших и любимые.
0: Второе место.

0: Альфа-хит парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Кто же оказался на первой строчке нашего списка? Конечно же, вместе с тобой узнаем совсем скоро. Ну а пока вспоминаем, как распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Итак, пятая строчка. Бам-бам! Миша Миллер.

0: хитов недели.
1: Первая позиция. I Just Meet Bruno Mars.
0: Это альфа-хит-парад.
1: В ноябре 2014 года артист выпускает сингл, который был исполнен дуэтом с Марком Ронсоном. Он тогда снимает на композицию клипа, а после окончания концертного тура заявляет о том, что приступает к работе над третьим альбомом. В итоге пластинка с новыми хитами увидела свет в ноябре 2016 года и получила положительные отзывы слушателей и интернет-изданий. Кстати, на протяжении всего альбома тогда чувствовалось влияние героев детства Марса, многих других интересных и ярких легендарных артистов золотой эпохи жанра R&B, которые вдохновляли певца при создании CD. Ну и, конечно же, Bruno Mars всегда четко отстаивает собственную точку зрения, заявляя о необходимости помнить старую школу. Вместо того, чтобы заполонять свою пластинку коллаборациями с потрясающими артистами эпохи, исполнитель убеждал детей 80-х оставаться вечно молодыми. По мнению музыкальных критиков, и тогда, в 16-м году, и сейчас, Bruno Mars пытается вдохнуть новую жизнь в винтажный R&B, который, конечно же, играет по-новому. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Самое главное, не забывай голосовать за любимых исполнителей на сайте alfaradio.by. Зовут меня Вадим Шепет. Классного тебе музыкального осеннего настроения и до скорой аудиовстречи. Удачи! Пока!
0: Первое место.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Могилеве ожидается плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 22-24, в Витебске, Гродно и Минске от 19 до 21 градуса тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве без существенных осадков, в Витебске, Гродно и Минске возможен кратковременный дождь.